0: Важное слово.
1: Ма Цирил Ханчик, з Радворя.
2: Хучба је рич, котра зједноча цивы свет. Туте вирне а вулкотне хесво намакаме в једнем спиве знатеје сарбске скупине Холаски. Многе спиве су по цивым свече знате, а кужди лут ма свойски текст на знату мелодију. Восебите спевы вуживая со во челаких народов к самсным зарадованням. Самсне мелодии вубуджа самсне зачуча пола многих чуеков весело, зрудобу, радост. Кожды з нас ма свойски найлупши спев, котрыш слуха або спева к восебитым вукомикам живиня. Учба ма самомоц мир а покой мес людьми посредкувач. Kajka to usahovaca nadarjenosť komponistov a hudžbnikov zomudža ze svojimi spevami telko ľudži zaoreč. Tež naše kjurluše sú osebite modlitvy, kotrež nas zahoria, posbudžuja a posenia. Rade zaspevame sebi kjurluš za sebe, kotrež našim vokomiknym začučam odpoviduje. Zdobo modlíme so v tutym vokomiku a džakujeme so Bohu abo prosime jeho nas podpirač. Nech se by kůždy z nás, dženca, celé vědomě svůj najlubší kýluž zaspěva a tak Boha na vosebite vašne kváli a česči.
1: Praj Cyril Hanšik z Radworja v nadoku a zamovitost či tam nešeje vosady. Cia po menšine do vosmech.